0: 1, 2, 3. MFM Station. Dance Hit Radio.
1: Уважаемые снова, ребят. Мадяр на звездку. Пора просилать.

0: MFM Station.
1: Мы на баре, разрываем утешу. Я до завтра залышусь, покатишусь. Я усею тут своих вибраций.